Что мне останется тут на земле? Искать и надеяться. Знаешь, не делится эта любовь ни на что, во что бы хотелось нам. Вечная драма пустых адресов, я ищу тебя. Кажется, вечность тут не туда, там не туда. У меня играют слова, мы с тобой

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

Сповзли запутані дні, среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все явно

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

Наше радио. Барановичи ФМ.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-25 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-19 градусов, в течение дня 23-25 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30, в студии Катерина Ярмолик. Доброе утро. В новом учебном году изменений в деловом стиле одежды школьников не будет, уточнили Минобразование. Путепровод на проспекте Советском в Барановичах закроют на ночь с 9 на 10 августа. Об этом и другом подробнее. Ускорение производственно-инвестиционной программы. Министр экономики Юрий Чеботарь рассказал о приоритетах социально-экономического развития на 2027 год. По его словам, ведомствам, концернам, облсполкомам будет стоять задача получить эффект от внедрения новой продукции и дополнительных продаж. Основной упор сделают на рост экспорта за счет туризма и IT. Кроме того, строительство домов продолжится с акцентом на аренду. Жилье. Предусмотрен ввод около 4 миллионов квадратных метров. ВВП прогнозируется в пределах 360 миллиардов рублей, что позволит повысить благосостояние граждан. Увеличение доходов реальной заработной платы планируется чуть больше 3%, а инфляция сохранится в пределах 6%, сообщил глава ведомства. Он добавил, что основные параметры просчитаны с регуляторами, отраслями и регионами. В новом учебном году изменений, касающихся формы школьников, не будет. Главное требование остается прежним – цветовая гамма и единый элемент, установленные для конкретного учреждения. Об этом сообщила представитель Министерства образования Ирина Коржова. По ее словам, на сайте профильного ведомства размещен каталог одежды для учащихся, а также там можно найти минимальный базовый перечень канцелярских принадлежностей, которые необходимо приобрести к началу занятий. Данный список является примерным и создан в помощь родителям. В торговых объектах начали работать школьные базары, где представлен широкий ассортимент. Скидки достигают 30%. Предусмотрены социальные акции для многодетных и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Что касается дневников, то их вариант также без корректировок, подытожила Ирина Коржова. Движение по путепроводу на проспекте Советском в Барановичах в очередной раз перекроют, но только на одну ночь. Транспортная артерия будет недоступна в промежуток с 23 часов 9 августа до 5 утра 10. Как пояснил директор мостостроительного управления номер 3 Александр Гурда, краткосрочная пауза потребуется для демонтажа и переноса железобетонных барьеров парапетного типа с одной половины сооружения на другую. С 10 августа на ремонт планируют закрыть противоположную сторону, а поток перенаправить по уже обновленному участку. Именно поэтому защитная конструкция решено переустановить заранее. Водители просят учитывать временные ограничения и планировать маршруты заранее. Продолжаем выпуск. В Беларуси сегодня пройдет республиканский профсоюзный прием граждан. В рамках мероприятия юристы бесплатно окажут помощь каждому обратившемуся. Любой желающий сможет получить консультации по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. В Барановичах вести беседу с горожанами будет советник Главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси Алла Жданович. Участие также примут сотрудники прокуратуры. Личная встреча организуют по адресу улица Горького, 20, с 20 до 14 часов. К новостям компании. ОАО «Савушкин продукт» приглашает к сотрудничеству грузоперевозчиков с собственным автотранспортом, оборудованным рефрижераторами для доставки молочной продукции в торговую сеть. Телефон плюс 375 44 779 60 30. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: Реклама. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Барановичах. Текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
1: Барановичи. Новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Двухместная палатка всего за 29,90.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Баранижскому районному ЖКХ требуется начальник участка, рабочий зеленого строительства, кровельщик, водитель автомобиля, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, тракторист, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
4: Мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Кухня, шкаф-купе или гардеробная – все это спроектирует и изготовит для вас компания «ЮКОС Мебель». Качество собственного высокотехнологичного производства подтверждено сертификатом Белорусской торгово-промышленной палаты. Для вашего удобства покупку можно оформить в рассрочку через народный кредит со ставкой всего 4%. Доверьтесь «ЮКОС Мебель» – компании с многолетним опытом безупречной работы.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Барановичах. Текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар, заработная плата высокая, возможно обучение, телефон 450957.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
4: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей.
3: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 8:30, студия Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Рост ВВП и доходов. Проект прогноза соцэкономразвития Беларуси на 2027 год рассмотрели в правительстве. Путепровод на проспекте Советском обретает обновленный вид. Об этом и другом подробнее. Проекты и прогнозы социально-экономического развития, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2027 рассмотрели на заседании Президиума Совмина с участием премьер-министра. Александр Турчин подчеркнул, что, исходя из того, что все параметры должны быть нацелены на выполнение задач пятилетки и формирование условий для дальнейшего роста благосостояния населения. В документах важнейшие векторы. Задача весьма напряженная, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики основного партнера Российской Федерации, отметил премьер-министр. Правительству и Национальному банку поручено нарастить ВВП, увеличить реальные доходы населения, инвестиции в основной капитал, экспорт товаров и услуг, ограничить уровень инфляции. За каждым действием должна стоять эффективность, сказал премьер-министр. В Беларуси развиваются профильные классы аграрной направленности. Первым в Барановичах такой вектор откроется в средней школе номер 14 имени Царюка. С нового учебного года у ребят будет возможность выбрать для себя такое направление и со школьной скамьи постигать азы профессии ветеринара, инженера, лаборанта. Предполагается преподавание некоторых предметов на повышенном уровне в зависимости от выбранной направленности. Это физика, математика, химия, биология. Запрос на кадры высокий. Обучение будет вестись в тесной связке с заказчиками кадров, рассказала директор учреждения Юлия Тарасова.
2: В этих классах будет 3 профильных группы. Первая профильная группа будет готовить будущих ветеринаров. Там ребята будут изучать на повышенном уровне биологию и химию. Вторая группа ребят будет готовить инженеров перерабатывающей промышленности. Такая будет профильная направленность. То есть это такие замечательные предприятия нашего города или нашего района, как «Дружба», как «Савушкин продукт», как «Хлебокомбинат». Скажем, профориентацию нужно начинать со школьной скамьи. Такое мое глубокое убеждение. Тогда ребенок, зная все особенности этой профессии, будет делать правильный выбор. Ну и третье, это будет инженерный, технический момент, связанный с сельхозтехникой, с автомобилестроением, с тракторостроением, с строением пилотных аппаратов для сельского хозяйства. Это тоже бесконечно интересное направление, и сегодня нужно и важно для сельского хозяйства, и профильными предметами в этой группе будет физика и математика. Для того, чтобы поступить в этот класс, нужен средний балл не ниже 5, по профильным предметам не ниже 6.
1: Школа готовится к 1 сентября. В здании идет текущий ремонт с акцентом на новый класс, оборудованный пособиями. В будущем выпускники агроклассов имеют некоторые бонусы. Они могут поступить на сельхозспециальности без экзаменов по результатам собеседования. Для этого необходимо выполнение конкретных требований к успеваемости и наличие направления. Ежегодно такой возможностью пользуются сотни юных белорусов. Продолжаем выпуск. Путепровод на проспекте Советском обретает обновленный вид. Близится к завершению первая часть намеченных работ. На объекте задействованы многие службы. Свой фронт у специалистов предприятия «Барановичремстрой». Как рассказал директор Максим Сасим, идет укладка мелкоштучной тротуарной плитки с применением тактильных элементов желтого цвета. Выполнено порядка 50% от запланированного. Еще один подряд на укладке асфальта. Задействованы катки, дорожная техника, асфальтоукладчик. Мостовая часть уже получила новое полотно, отметил Максим Сасим. В ближайшие дни ремстроевцы будут трудиться над подходами к важному для города объекту. Беларусь ищет туристический образ. Объявлен конкурс на лучший символ страны. Присоединиться предлагают жителям Барановичского региона. Презентовать свою идею может каждый. Символ должен выгодно и заметно выделять Беларусь на международной арене, содействовать продвижению туризма и говорить о высоком качестве. Важно не только создать визуал, но и сформулировать философию, что Беларусь хочет сказать миру и какой видит ее мир. Слоган, текстовая ассоциация и визуал, логотип должны быть основаны на исторической и культурной идентичности, характерных особенностях страны. Намечено 3 этапа. До 1 ноября можно прислать конкурсные работы. Затем комиссия отберет до 20 лучших. Лидера среди них определят открытым общественным онлайн-голосованием. Итоги подведут до 20 декабря. Авторов лучших ждут денежные награды. 10 тысяч рублей за первое место, 7 тысяч за второе и 5 за третье. К новостям компании. Производственный филиал УАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу. Работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 80-163-59-95-24. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-19 градусов, в течение дня 23-25 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей.
3: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
3: Курочка гриль, нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурман.
2: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
3: Предзаказ по телефону МТС-код 29-882-77-66. 10 минут, и ваш заказ готов.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Время сочной выгоды. Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
2: Горячая, ароматная курочка-гриль с хрустящей золотистой корочкой уже ждет вас. А еще нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурма с разными добавками и фирменным соусом. Купить 10 порций шаурмы и 11 бесплатно.
1: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
2: Предзаказ по телефону МТС, код 29-882-77-66. 10 минут, и ваш заказ готов. Приезжай, забирай, наслаждайся.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 9:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил короля Монако Мохаммеда VI с национальным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что с момента восхождения монарха на престол открылась новая успешная глава в многовековой истории. Благодаря мудрым реформам, масштабной модернизации производства и последовательной промышленной политике, страна занимает ведущие позиции среди государств Африки по уровню индустриализации и экономического развития, говорится в послании. Минск серьезно заинтересован в расширении сотрудничества с Рабатом по всем перспективным направлениям, подчеркнул президент. Приоритеты республиканского бюджета на 2027 год не меняются. Об этом заявил министр финансов Владимир Татаринович по итогам заседания Президиума Совета министров, где рассмотрены проекты и прогнозы социально-экономического развития Беларуси, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета. Исходили из оценки ситуации, которая складывается по 2026-му. Ведомства и финансовые органы на местах активно работают над тем, чтобы обеспечить стабильное исполнение как республиканских, так и местных средств. А это основа для стабильных расходов, которые в первую очередь носят социальный характер. Минфин планирует, что в среднем доходы казны на следующий год, как и расходы, вырастут примерно на 6%. Стартовая площадка для юных чемпионов. В сентябре в республике запускают масштабный открытый командный турнир «Лига храбрых» по вольной и греко-римской борьбе. Это не просто престижное соревнование, но и место, где закаляется характер и крепнет дружба регионов. Поединки призваны популяризировать спортивную борьбу среди детей и молодежи, а также приобщить подрастающее поколение к здоровому образу жизни. Для тренеров и специалистов серьезная аналитическая локация. Она позволит оценить эффективность деятельности спортивных организаций, училищ, Олимпийского резерва и специализированных центров, а также уровень мастерства начинающих атлетов. Региональный этап намечен с сентября по октябрь 2026, где определятся сильнейшие дружины областей. Подтвердить участие и направить предварительные заявки необходимо до 10 сентября. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-25 со знаком «плюс».

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.

0: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Реклама. Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Многопрофильный медицинский центр «Ультраклиник» предоставляет широкий спектр услуг. Консультации опытных специалистов, диагностика на современном высокотехнологичном оборудовании, все виды анализов, обслуживание по страховке. «Ультраклиник», Барановичи, Смоленская, 12А, без выходных. Телефон 76-99.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. В Беларуси выбрали лучших экспортеров 2025 года. С заботой о родной земле активисты Белой Руси привели в порядок один из микрорайонов Барановичей. Об этом и другом подробнее. Победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер» 2025 года наградили в Минске. На торжественной церемонии заместитель премьер-министра Юрий Шулейко отметил, что этот проект объединяет наиболее успешных представителей бизнеса, обеспечивающих стране стабильную валютную выручку. По его словам, Беларусь зарекомендовала себя как мощный игрок на мировых рынках в сферах продовольствия и машиностроения. Всего заявки на участие отправили 180 номинантов. По итогам оценки в различных секторах экономики определены 21 призер и 32 дипломанта. В их числе Белорусский государственный медицинский университет, Белавия и другие. Примечательно, что компании-лидеры сформировали почти 20% всего экспорта, что составило около 9 миллиардов долларов от поставки продукции и услуг за рубеж. Кроме того, в финал вышли 180 предприятий из всех регионов страны. Каждая из 17 номинаций равные возможности имели как промышленные гиганты, так и субъекты малого-среднего предпринимательства. Подготовительные работы к отопительному сезону в Беларуси планируется полностью завершить до 20 сентября 2026. К этому сроку все теплоисточники и потребители должны получить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. На сегодняшний день из 28 018 потребителей и 10 500 ведомственных теплоисточников зарегистрировано 39,31% соответственно, рассказал заместитель генерального директора, главный инженер Государственного энергетического и газового надзора Александр Гулевич. В перечень обязательных работ входят гидравлические испытания, электрофизические измерения, обслуживание газопроводов и дымовых каналов в многоквартирных жилых домах. Также требуется создать аварийный запас запчастей и материалов, выполнить промывку теплоустановок теплосетей, восстановить нарушенное изоляционное покрытие на трубопроводах и другом оборудовании систем теплопотребления. Планы мероприятий разработаны организациями, графики регистрации паспортов готовности утверждены исполкомами. К другим новостям. В Барановичах продолжается добрая традиция делать наши улицы чище и уютнее. На этот раз активисты городской организации общественного объединения «Белая Русь» вышли на экологический десант в Боровки. Вооружившись необходимым инвентарем, участники собрали случайный мусор, тем самым подарив молодому микрорайону ухоженный вид. Мероприятие прошло в рамках республиканской инициативы «На родной земле живи как хозяин» и совместного проекта «ЖКХ и Белая Русь вместе». В Беларуси с 31 июля начнется новая волна жары, которая принесет сухую и солнечную погоду. В этот период граждане устремятся на природу, чтобы насладиться купанием в реках и озерах. Однако вода – это не только источник удовольствия, но и зона повышенной опасности. Чтобы напомнить населению об этом, сотрудники Барановичского ГРЧС ведут масштабную профилактическую работу. С начала 2026-го они организовали более 970 рейдов на водоемах региона. Спасатели обследуют береговые линии, посещают массовые места пребывания, выявляют участки, где люди плавают вопреки запретам, беседуют с отдыхающими. Особое внимание уделяют необорудованным пляжам, куда многие едут за тишиной и уединением, не задумываясь о рисках. Там необследованное дно, отсутствуют предупреждающие знаки, а значит, вероятность несчастного случая значительно выше, отметил инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского ГРЧС Кирилл Санчук.
2: Мерам безопасности на водоемах обучено 7044 человека, из них 2185 детей. С взрослыми спасатели обсуждают основные правила безопасного поведения на воде, рассказывают, как действовать в экстренной ситуации и напоминают о недопустимости купания в состоянии алкогольного опьянения. Работа с детьми строится по-другому. Здесь важно говорить простым, понятным языком, приводить наглядные примеры, чтобы ребенок мог легко запомнить главное и в случае опасности не растеряться. Детям объясняют, почему нельзя заплывать далеко, прыгать в воду в незнакомых местах, баловаться так, что можно случайно уйти под воду, и как правильно звать на помощь. Нередко такие беседы сопровождаются демонстрацией простых действий: как держаться на воде, как позвать взрослого, как не поддаться панике.
1: С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 23-25 градусов. Вечером 19-21, ночью ожидается 16-18 со знаком «плюс».

0: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Барановичи FM. Наше радио.

0: «Наши песни». В эфире радио «Барановичи FM» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. «Наши песни».
1: Реклама. Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Добрый-добрый день, друзья. Эфирное время 11.11. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Ну что ж, сегодня предлагаю отправиться в путешествие. Но не переживайте, для этого не нужно собирать чемоданы, покупать билеты и даже стоять в очереди на регистрацию, потому что путешествие иногда начинается гораздо проще. Как, спросите вы, а я вам отвечу. С новой улицы, с незнакомого маршрута, с идеей, а что если сегодня сделать что-то иначе? И тема нашего эфира сегодня – маленькие приключения. И, возможно, кто-то сейчас улыбнется, какие еще приключения? Дом, работа, дела, заботы. Но именно небольшие изменения помогают нам чувствовать вкус жизни. Подумайте об этом. Когда каждый день похож на предыдущий, мозг будто бы включает режим автопилота. Мы делаем привычные вещи, идем привычной дорогой, покупаем привычные продукты, и время начинает казаться быстрее. А вот когда появляется что-то новое, даже совсем небольшое внимание просыпается. Ну, например, новый двор, новая кофейня, новая прогулочная дорожка, новый разговор. И вдруг обычный день становится каким-то особенным и неповторимым. Интересно, что самые яркие воспоминания часто связаны не с самими дорогими поездками. Мы можем забыть название отеля или сколько стоил билет, но мы можем прекрасно помнить, как случайно нашли красивое место, где раньше никогда не бывали. Как попали под летний дождь, как заблудились или нашли что-то интересное. Поэтому сегодня будем говорить о том, как находить приключения рядом с нами. Потому что иногда для новых впечатлений достаточно просто выйти из дома непривычной дорогой. Вот так, друзья, сегодня отправляемся в небольшое путешествие, в небольшое приключение. Ну а когда, если не летом, это делать? Поэтому вперед и с песней!

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
0: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Ну и вообще, сегодня говорим о путешествиях и маленьких приключениях, которые можно позволить себе в каждом дне. Да. Но почему же вообще нам нравится все новое? Давайте немножечко заглянем в научную точку зрения. Почему новая дорога иногда кажется интереснее привычной? Почему мы любим открывать незнакомые места? Ответ связан с особенностями работы нашего мозга. Когда мы сталкиваемся с чем-то новым, мозг воспринимает это как важное событие. Появляется любопытство, активизируется внимание, мы начинаем лучше запоминать происходящее. Именно поэтому первая поездка в новое место часто остается в памяти надолго. А вот десятая прогулка по одному и тому же маршруту может почти не отложиться. Психологи даже говорят о пользе эффекта вот такого новичка. Это состояние, когда человек смотрит на привычный мир глазами исследователя. И самое интересное, включить в этот режим можно в любой момент. Например, представьте, что вы турист в своем же городе. Да, вот здесь, у нас. Куда бы вы пошли? Какой дом рассмотрели бы внимательнее? Какую историю захотели бы узнать? Попробуйте однажды пройтись по знакомому месту с таким любопытством. Вы удивитесь, сколько всего вы не замечаете. Да не то, что вы. Мы все не замечаем столько всего интересного. Мы каждый день проходим мимо красивых зданий, не замечаем интересные дворы, не знаем истории улицы, по которым ходим. Получается, иногда нам не нужен новый город, нам нужен новый взгляд. Потому что настоящее путешествие начинается не с расстояния, оно начинается с любопытства. Поэтому, друзья, с любопытством смотрим на этот день, на все вокруг. Ну и, конечно, включаемся в новые маленькие летние приключения.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Бресте. Количество участников программы страхования дополнительной накопительной пенсии превысило почти 90 тысяч. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Брест. Первое, на что президент Беларуси обратил внимание – уборочная кампания. 12 миллионов тонн зерна должны собрать аграрии страны, заявил Александр Лукашенко. Важное напоминание – навести порядок, особенно в на неиспользуемых землях, подготовить земли под озимый клин, что актуально для всей страны. В фокусе также промышленность, инвестиции, новые проекты и вопросы дисциплины. Председатель Брестской областной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса Александр Солоневич посетил Барановичский район. Он встретился с аграриями и поблагодарил их за достигнутые высокие показатели. В филиале тепливоды птицефабрики «Дружба» поздравления принимал семейный экипаж «Ацута». Отец Анатолий Владимирович, старший комбайнер, выходит в поле 37-й сезон. Его сын Александр 16-й. Подарки от профсоюзов АПК вручили опытному механизатору Виталию Тиунчику, для которого это уже 44-я уборочная кампания, и молодому комбайнеру Андрею Гончаруку, участнику второй жатвы. Отличные результаты у водителей на отвозке зерна Виктора Полуяна и Василия Сташевского. Слова благодарности адресовали передовикам председателя Барановичской районной профсоюзной организации работников АПК Илона Поздняк и представители профсоюза сельхозорганизаций. Также от профсоюза области и района были вручены подарки работникам зерносушильного комплекса агрокомбината «Мир» Евгению Мощенскому, Ольге Мазуркевич, Дмитрию Родинкову и Татьяне Шлеведе. Труд хлебороба – это призвание. Пока есть люди, преданные своей земле, поля будут давать богатые урожаи, а страна развиваться, отметил Александр Солоневич. Количество участников программы страхования дополнительной накопительной пенсии превысило 87 тысяч, сообщили в Минфине Беларуси. Это на 19 900 больше, чем на начало 2026-го, отметили в ведомстве. В настоящее время в республике 434 получателя. Все они ранее решили участвовать в программе 3+3. Такая возможность появилась у белорусов в октябре 2022-го. Участвовать в этой системе могут те, кому осталось не менее 3 лет до общеустановленного пенсионного возраста. Накопленные средства можно получать равными долями ежемесячно на протяжении 5 или 10 лет. Продолжаем выпуск. С развитием интернет-торговли и мессенджеров злоумышленники все чаще используют популярные платформы для обмана граждан. Одна из распространенных схем – обещание крупных выигрышей от имени известных маркетплейсов с последующим требованием оплаты комиссий и пошлин. Попалась на подобную уловку мошенников 37-летняя местная жительница. Заявлением о хищении денежных средств потерпевшая обратилась в милицию, рассказала старший инспектор группы информации и общественных связей ГУВД Ольга Давидович.
2: Установлено, что в мессенджере Telegram гражданке поступило сообщение от ранее неизвестного пользователя, который представился менеджером популярного маркетплейса. Собеседник сообщил женщине, что она якобы стала обладательницей денежного приза от маркетплейса в размере более 10 тысяч рублей. Однако, чтобы получить выигрыш, необходимо оплатить государственную пошлину и комиссию за перевод. Поверив в удачу и не заподозрив обмана, гражданка перевела на предоставленное злоумышленникам счет около 215 рублей. После получения денег менеджер перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в милицию. По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Мошенничество». Правоохранители проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия.
1: С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 23-25 градусов. Вечером 19-21, ночью ожидается 16-18 со знаком плюс.
3: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
4: Мне холодно.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Барановичи FM. 11:44 на студийных. Пришло время заглянуть в гороскоп и узнать, какие же советы нам скажут звезды, учитывая то, что сегодня мы говорим с вами о маленьких приключениях и путешествиях. Ну что ж, поехали. Овны. Сегодня вам особенно полезно сменить привычный маршрут. Новая дорога может подарить интересную встречу. Вот оно как. Тельцы. Ваше приключение может быть очень уютным. Новое кафе, красивое место для прогулки или маленькая покупка для настроения. Близнецы. Звезды советуют вам больше общаться. Именно разговор может стать вашим главным открытием этого дня. Ну да, иногда за открытиями не обязательно ехать, главное поговорить. Вот и так бывает. Раки. Отправляйтесь туда, где вам спокойно. Иногда любимое место тоже может открыться с новой стороны.

Весны. Львы. Добавьте немного спонтанности, не все лучшие истории начинаются по плану. Вот так-то, львы, помните об этом. Девы. Попробуйте сегодня сделать что-то непривычное. Даже небольшое изменение принесет свежие эмоции. Весы. Ищите красоту вокруг. Сегодня вы можете заметить то, мимо чего раньше проходили мимо. Вот так, да, погружайтесь во впечатление и осознание момента. Скорпионы. Небольшое путешествие поможет перезагрузиться. Главное – позволить себе остановиться и посмотреть вокруг. Стрельцы. Ваше настроение сегодня просит новых впечатлений. Даже короткая поездка будет удачной. Козероги. Не превращайте день только в список дел. Оставьте место для неожиданностей. Водолеи. Ваша идея может стать началом интересного приключения. Доверяйте любопытству. Рыбы. Сегодня особенно важно замечать красивые моменты. Они могут оказаться совсем рядом. Ну а вообще, друзья, пусть сегодня каждый из нас найдет свое маленькое приключение. И неважно, где вы будете искать. Рядом с домом, в разговорах, в каких-то сериалах, фильмах или где-то еще в чертогах разума. Главное, найдите.

0: повсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Приближаемся к полудню, друзья. Без 6:12 на студийных. Это значит, что впереди у нас с вами еще 2 часа дневного эфира, и впереди будет много интересного. Конечно же, продолжим с вами говорить про путешествия и маленькие приключения, которые мы можем позволить себе в каждом дне, было бы желание. А также совсем скоро узнаем, чем интересна дата 30 июля. Об этом расскажу уже в начале следующего часа. А также расскажу сегодня вам о том, куда можно отправиться в мини-путешествие буквально на один день или на полдня недалеко от Баранович. Поэтому слушайте внимательно. И отличная новость. Сегодня мы разыграем вкуснейшую шаурму от Donor Room. Поэтому никуда не переключайтесь. Оставайтесь с нами на одной волне в классном настроении. Ну и, конечно, позволяйте себе маленькие приключения.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 23-25 градусов. Вечером 19-21, ночью ожидается 16-18 со знаком плюс.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12.00.
3: Мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Кухня, шкаф-купе или гардеробная – все это спроектирует и изготовит для вас компания «ЮКОС Мебель». Качество собственного высокотехнологичного производства подтверждено сертификатом Белорусской торгово-промышленной палаты. Для вашего удобства покупку можно оформить в рассрочку через народный кредит со ставкой всего 4%. Доверьтесь «ЮКОС Мебель» – компании с многолетним опытом безупречной работы.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 12.11 на студийных, 30 июля на календаре. Лето неумолимо мчится вперед, да, и вот как будто бы уже вот август на пороге, как то самое воскресенье перед целой неделей. Ох, и мы немножечко вздыхаем, но тем не менее, давайте не будем грустить о грядущем, а все же насладимся сегодняшним днем и тем, что лето все еще с нами. Но помимо этого, насладимся еще и праздниками сегодняшнего дня. Их сегодня много, и они очень классные. Давайте с ними знакомиться. Итак, Международный день дружбы отмечается сегодня. Генеральная ассамблея ООН провозгласила Международный день дружбы в 2011 году. Его идея, между прочим, шире обычного «просто позвоните старому приятелю». Дружба между людьми, народами и культурами помогает преодолевать предубеждения, поддерживать диалог и решать конфликты без привычки сразу хлопать дверью. Ну а начинать нужно и можно с малого. Напишите человеку, с которым давно собирались встретиться, поблагодарите друга за поддержку или устройте вечер без телефона, если такой уровень доверия вами уже достигнут. Хорошо, идем дальше. Всемирный день вышивки отмечается сегодня. Если крестики и гладь пока звучат для вас как термины из секретного устава, начните с маленького узора. Да, почему бы и не попробовать сегодня? Главное, не планировать в первый же вечер сотворить копию рождения Венеры на скатерти, потому как даже великие мастера когда-то просто пытались вдеть нитку в иголку и делали вид, что все под контролем. Но на самом деле, да, можно самостоятельно попробовать что-нибудь вышить или же понаблюдать уже сотворенные картины кем-то, кто это умеет делать. Хорошо, идем дальше. Дальше следующий праздник – Международный день специалистов по внедрению цифровых технологий. Ох, как сложно звучит. Но на самом деле праздник появился совсем недавно, в 2020 году, и отмечается в последний четверг июля. И вот в 2026 году, это как раз-таки сегодняшний день, 30 число, специалисты по цифровому внедрению помогают сотрудникам и клиентам осваивать новые программы, платформы и рабочие процессы, чтобы дорогое программное обеспечение не превращалось в красивую иконку, которую все боятся нажать. Звучит пока что сложно, но если после вот последнего обновления на вашем смартфоне или на компьютере вы быстро нашли нужную кнопку и ничего не сломали, возможно, где-то тихо сработал хороший специалист по цифровому внедрению. Вот такая вот работа, да, очень современная профессия. Поздравляем всех, кто на страже электронных устройств и нашего спокойствия. Так, двигаемся дальше. Хорошо, вот праздники, созвучные с Международным днем дружбы. Сегодня также день «Поделитесь обнимашками». Ох, какой хороший день. Происхождение этого праздника туманно, но зато правила понятны. Поделиться дружескими объятиями с тем, кому это приятно. Именно последняя часть особенно важна, кому это приятно, да. Объятие – это подарок, а не внезапный захват территории. Поэтому сначала лучше спросить разрешения. Ну и, конечно, обнимите своих любимых людей, друзей, потому как сегодня еще и Международный день дружбы. Но помимо того, что Международный день дружбы, сегодня еще и день межгалактической дружбы. Представляете? Еще одна неофициальная дата без подтвержденного основателя. Она предлагает распространить дружелюбие за пределы планеты. Хотя приглашения от соседних цивилизаций пока подозрительно задерживаются. Возможно, у них другой календарь или сообщения попали в космический спам. Но это все юмор, конечно же, отмечать можно научной фантастикой, походом в планетарии или дружеским спором о том, существует ли разумная жизнь во Вселенной. Главное, не портить отношения с землянами в ожидании более продвинутых собеседников. И это абсолютно точно. Ну и еще один сладкий праздник, День чизкейка, отмечается 30 июля. Хотя создатель праздника достоверно неизвестен, но сегодня такие у нас туманные вопросики у нас есть к тем, кто придумывал праздники этого дня. Они решили остаться инкогнито. Сам десерт гораздо старше календарной даты. Подобные лепешки с сыром и медом готовили еще в Древней Греции. А современный чизкейк бывает нью-йоркским, творожным, шоколадным, ягодным и таким экспериментальным, что к нему требуется пояснительная записка. Поэтому, как отметить праздник, испеките десерт, например, дома, или возьмите один кусочек в кондитерской. И причем слово «один» здесь носит рекомендательный характер. Вот, друзья, такие отличные праздники в сегодняшнем дне есть, а какой отмечать, уже решайте сами.

0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. 12.24, точная белорусская, и мы продолжаем. С праздниками сегодняшнего дня мы уже познакомились. Ну а что скажет народный календарь, узнаем сейчас. А в народном календаре сегодня Марина Лазаревая или Зори с лазорями. Зори с лазорями называли голубоватые зорницы, вспыхивающие на горизонте без дождя и грома. Их связывали с приближением гроз и пожароопасной погодой, поэтому старались не отправляться далеко от дома. День посвящали уборке, стирке и избавлению от ненужных вещей. Поэтому, друзья, если у вас отложено в стороночку было дело такое перебрать вещи, вот сегодня самое время. Получается, древняя версия расхламления, да, никакого марафона продуктивности, просто Марина велела освободить шкаф. Из народных примет на сегодняшний день. Какая погода стоит 30 июля, таким ожидается начало осени. Ну, хочу сказать, хорошее начало осени у нас будет. Яркие зорницы без грома предупреждают о жаркой и пожароопасной погоде. Если чайки сидят на воде, ближайшие дни будут ясными. Наблюдаем за чайками сегодня. Жаркий и сухой день обещает холодную зиму. Много росы утром, день будет солнечным. Именины сегодня отмечают Маргарита, Марина, Лазарь, Леонид и Вероника. Вот такие новости из народного календаря. Ну а совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12.30 в выпуске новостей.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко назвал главную проблему для страны сегодня. В Мирской средней школе Барановичского района откроется имиджевая комната по профилактике вредных привычек. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Брестскую область назвал главную проблему для страны на сегодняшний день. Президент заявил, что она в отсутствии дисциплины, технологической и трудовой. Жители республики все умеют делать, но если есть дисциплина. В этой связи глава государства напомнил о своем недавнем поручении направлять в армию на южную границу нерадивых работников. Это сделано не только для того, чтобы кого-то пугнуть, подчеркнул Александр Лукашенко. Это возможность проявить себя на другой сложной мужской работе. Третий форум блогеров Беларуси «Блогбай», третий трудовой, стартует в Минске. Об этом сообщили в Министерстве информации. На протяжении 2 дней к мероприятию присоединятся около 50 инфлюенсеров, как начинающих, так и набравших 1 000 000 подписчиков. Главный акцент первого дня – один день в студенческом отряде, в процессе которого участники присоединятся к бойцам на таких объектах, как МАЗ, МТЗ, Белорусская железная дорога, а также на территории строительства Национального исторического музея и детского оздоровительного лагеря «Галактика». Кроме того, намечен квест «Выбираем студотряд» и вечерняя спевка. На 2-й день запланированы съемки специального выпуска ток-шоу по существу «Суперподкаст», а также неформальная встреча с представителями 2 ведомств – информации и образования. Завершится форум возложением цветов к мемориалу «Память». Интересные новинки ждут учреждения образования Барановичского района в новом учебном году. Они коснутся обустройства оригинальных пространств, в которых педагоги смогут проводить с детьми внеклассную работу. Как рассказала начальник отдела по образованию райисполкома Ольга Валяк, в Мирской средней школе откроется имиджевая комната по профилактике вредных привычек. Это будет современное пространство с тренажерами. Ремонтная работа на объекте заканчивается, осталось дело за малым. Установить двери и уложить напольное покрытие. Закупленное оборудование отличается инновационностью. По словам Ольги Валяк, здесь появятся 3D-очки, электрофицированный стенд, велотренажер. В целом помещение поделено на 2 блока – вредных привычек и здорового образа жизни. Зонирование отражено визуально цветовой гаммой и жалюзи. Ожидается, что в дальнейшем это будет районный ресурсный центр, подобный, но другой тематики, действует в городище. Одна из суббот по графику посвящена здоровому образу жизни либо профилактике вредных привычек. Поэтому школьники из всего района смогут приезжать и наглядно изучать материал. И о спорте. Футболисты Барановичского клуба в августе проведут 2 домашних матча в рамках 16 и 17 круга чемпионата высшей лиги страны. 1 августа соперником на стадионе «Городской» станут игроки «Ислачи». Поединок стартует в 16:10. 9 августа «Красносиние» встретится с борисовским «Батэ» на родном поле в Барановичах. Начало в 16:45. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 23-25 градусов. Вечером 19-21, ночью ожидается 16-18 со знаком плюс.
0: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Шикарная односпальная кровать всего.

0: за 125 рублей.
1: АМИ.
0: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Сегодня мы с вами говорим о маленьких приключениях. Но знаете, что самое интересное? Иногда, даже что тут сказать, иногда часто, мы мечтаем о дальних странах, о красивых маршрутах, о путешествиях за тысячи километров. А рядом с нами есть места, о которых мы знаем совсем немного или вообще даже ничего не знаем. И сегодня я предлагаю отправиться в небольшое путешествие по окрестностям Барановичей. Без чемоданов, без долгой дороги. Просто однажды утром сесть в машину, взять с собой термос с кофе, хорошее настроение и отправиться открывать что-то новое. Как вам идея? Я думаю, что многим это понравится. Ну, например, совсем недалеко от Баранович находится удивительное природное место – источник Кипяток возле деревни Ясенец. Свое необычное название он получил благодаря удивительной особенности. Вода в источнике кажется не такой, как обычно. Летом она холодная, а зимой может казаться теплой. Это гидрологический памятник природы, который многие местные жители знают, а многие почему-то еще ни разу даже там и не были. Поэтому, друзья, самое время отправиться и посмотреть на это своими глазами. И ведь это отличный вариант для летней прогулки. Приехать, посидеть у воды, набрать чистой воды, просто немного замедлиться. Очень хороший вариант. Но познакомлю еще несколько у меня вариантов для вас припасено. Есть еще одно место, куда стоит отправиться. Например, деревня Ишколдь. Там находится Троицкий костел, один из самых известных памятников белорусской готики 15 века. Только представьте, мы можем буквально прикоснуться к истории, которой несколько сотен лет. Иногда мы едем смотреть старинные города в других странах, а рядом, вот совсем рядышком, есть здания, которые видели времена, когда не было ни современных дорог, ни автомобилей, ни даже привычного нам мира. Еще один интересный маршрут предложу вам – деревня Большая Своротва, где находится необычная треугольная церковь. Это один из тех объектов, который удивляет уже своим видом. Кажется, будто попал в какую-то архитектурную загадку. А можно устроить совсем простой эксперимент. Выберите любое место в радиусе 30 или 50 километров от дома, где никогда не бывали. И отправляйтесь туда без больших ожиданий, потому что иногда самые приятные открытия случаются именно тогда, когда мы думаем, да это же совсем рядом, но ничего там особенного. А потом возвращаемся домой и понимаем, как же это было хорошо, что мы наконец-то туда доехали. И такие воодушевленные, впечатленные. Возможно, этим летом нам даже и не нужен там супер огромнейший отпуск и дальние путешествия. Возможно, нам попросту нужно однажды свернуть с привычной дороги. Да, а какое место рядом с Барановичами вы считаете обязательным для посещения? Куда бы вы отправили человека, который хочет открыть наш край заново? Пишите нам, у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире, ну и таким образом соберем карту знаменательных или интересных мест нашего региона. Ну а мы уже потихонечку приближаемся к часу дня, и я спешу напомнить, что уже в начале следующего часа мы с вами разыграем вкуснейшую шаурму от Donner Room. Да, друзья, никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на одной волне, в классном настроении, пишите нам сообщения, ну и путешествуйте, пусть даже эти путешествия будут совсем небольшими.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 23-25 градусов. Вечером 19-21, ночью ожидается 16-18 со знаком плюс.

0: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Привет-привет всем! На часах 13:12. Обеденное время у кого-то уже наступило, у кого-то еще кто-то ожидает еще того самого ощущения голода. Но у нас прекрасная новость. Есть сейчас у вас, наши дорогие слушатели, шанс выиграть вкуснейшую шаурму от Donor Room. Самая правильная еда – это мясо и овощи. Donor Room нашел способ, как накормить тебя вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – вот залог твоей энергии на весь день. Donor Room возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет» по адресу улица 50 лет БССР, 88, и улица Ленина, 49. Доставка по телефону МТС, код 029-548-46-15. Скачай приложение Donor Room и получи скидку 10% на первый заказ. Ну а чтобы стать победителем сейчас, вам, наши дорогие, нужно отправить короткое сообщение на короткий номер 9946. Ну а что должно быть в сообщении? Конечно же, ответ на мой очень простой вопрос. Вы присылаете только цифру с вариантом ответа. Можно прислать, конечно, и ответ целиком. Это как уж вы захотите. Но всего лишь одной цифры тоже будет достаточно. И сегодня 10-й правильный ответ станет победным. Ну что ж, друзья, сегодня 30 июля. И сегодня отмечается Международный день дружбы. Поэтому предлагаю нам всем вместе вспомнить хорошую песню и продолжить ее. Внимание! Поехали! Дружба крепкая, не сломается, не развеется от... От чего же? Вариант номер один – от ливней и ветров. Вариант номер два – от дождей и вьюг. Номер три – от метели вдруг. Вот и все, да. Музыкальный вопрос, три варианта ответа прозвучали. Присылайте нам или ответ целиком, или одну цифру с вариантом ответа на короткий номер 9946. Да, будем ждать и узнавать совсем скоро 10-й правильный ответ, ведь именно он принесет кому-то из вас победу. Ну а пока я, конечно же, продублирую вопрос, варианты ответа. Мало ли кто-то что-то упустил, кто-то недослышал, или кто-то слишком поздно решил все-таки поучаствовать. Еще 10-го ответа нету, поэтому все еще успеете. Дружба крепкая, не сломается, не развеется от чего? 1. Ливни и ветров. 2. Дождей и вьюг. 3. Метели вдруг. Ну вот и все. А сейчас уходим на небольшой перерыв. Музыкальная пауза впереди, а скоро вернемся и объявим победителя.

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
1: Реклама. Баранническому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь, сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжовщик, столяр, дворник. Телефон 63-89-36.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Музыкальная пауза позади. На студийных 13:23. И это значит, пришло время объявить победителя сегодняшней СМС-игры. Напоминаю, что сейчас мы узнаем, кто же из вас, дорогие слушатели, выиграет вкуснейшую шаурму от Donner Room. Вопрос этого дня звучал так. Нужно было продолжить строчку известной песни. «Дружба крепкая, не сломается, не развеется от...» Конечно же, правильный вариант ответа номер 2 – «От дождей и вьюг». Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. И это как напоминание всем нам, что сегодня отмечается Международный день друзей. Поэтому обязательно позвоните своему другу, скажите, как вы его любите, как цените. Ну, а возможно, даже встретитесь и просто поболтайте хорошенько этим вечером. Второй вариант ответа оказывается правильным, да. А теперь самое интересное, кто же стал именно 10-м? И потому что именно 10-й правильный ответ принес кому-то из вас победу. И сейчас мы узнаем, кому. Номер телефона победителя заканчивается на цифры, барабанная дробь, 3298. Поздравляем вас! Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Но в продолжении эфира, конечно же, хорошая музыка.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 13:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко сегодня с рабочей поездкой в Бресте. Общаясь с руководством юго-западного региона, президент высказался о требованиях к строительству социальных зданий и жилья. Прежде всего, глава государства отметил, что нужно придерживаться разумного подхода и создавать такие объекты без излишеств. В первую очередь, они должны быть функциональными и удобными для людей. Белорусский лидер обозначил еще один приоритет. При возведении ни в коем случае не следует затрагивать сельскохозяйственные и лесные земли. Приоритеты республиканского бюджета на 2027 год не меняются. Об этом заявил министр финансов Владимир Татаринович по итогам заседания Президиума Совета Министров, где рассмотрены проекты и прогнозы социально-экономического развития Беларуси, целевых показателей денежно-кредитной политики республиканского бюджета. Исходили из оценки ситуации, которая складывается по 2026-му. Ведомства и финансовые органы на местах активно работают над тем, чтобы обеспечить стабильное исполнение как республиканских, так и местных средств. А это основа для стабильных расходов, которые в первую очередь носят социальный характер. Минфин планирует, что в среднем доходы казны на следующий год, как и расходы, вырастут примерно на 6%. Председатель Брестской областной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса Александр Солоневич посетил Барановичский район. Он встретился с аграриями и поблагодарил их за достигнутые высокие показатели. В филиале Теплива да и птицефабрики «Дружба» поздравления принимал семейный экипаж «Ацута». Отец Анатолий Владимирович, старший комбайнер, выходит в поле 37-й сезон. Его сын Александр 16-й. Подарки от профсоюзов АПК вручили опытному механизатору Виталию Тиунчику, для которого это уже 44-я уборочная компания, и молодому комбайнеру Андрею Гончаруку, участнику второй жатвы. Отличные результаты у водителей на отвозке зерна Виктора Полуяна и Василия Сташевского. Слова благодарности адресовали передовикам председатель Барановичской районной профсоюзной организации работников АПК Илона Поздняк и представители профсоюза сельхозорганизаций. Также от профсоюза области и района были вручены подарки работникам зерносушильного комплекса агрокомбината «Мир» Евгению Мощенскому, Ольге Мазуркевич, Дмитрию Родинкову и Татьяне Шлеведе. Труд хлебороба – это призвание. Пока есть люди, преданные своей земле, поля будут давать богатые урожаи, а страна развиваться, отметил Александр Солоневич. Продолжаем выпуск. Движение по путепроводу на проспекте Советском в Барановичах в очередной раз перекроет, но только на одну ночь. Транспортная артерия будет недоступна в промежуток с 23 часов 9 августа до 5 утра 10. Как пояснил директор мостостроительного управления номер 3 Александр Гурда, краткосрочная пауза потребуется для демонтажа и переноса железобетонных барьеров парапетного типа с одной половины сооружения на другую. С 10 августа на ремонт планируют закрыть противоположную сторону, а поток перенаправить по уже обновленному участку. Именно поэтому защитные конструкции решено переустановить заранее. Водителей просят учитывать временные ограничения и планировать маршруты заранее. К новостям компаний. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 80-163-59-95-23. 59-95-23. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: В ближайшие дни в Беларусь вновь вернется очередная жаркая погода. Она порадует обилием солнца и отсутствием дождей. В пятницу по юго-западу страны столбики термометров поднимутся до 35 градусов. В субботу подскочат до 37. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 23-25 градусов. Вечером 19-21, ночью ожидается 16-18 со знаком плюс.

0: всюду клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для їх самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
1: Реклама.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Ну что ж, друзья, на часах без 10:02. Это значит, что время дневного эфира потихонечку подходит к своему завершению. И сегодня мы днем в этом говорили о путешествиях и приключениях. И вот сейчас я хочу еще напоследок рассказать вам небольшую историю. Один мужчина из Великобритании однажды понял, что много лет живет в одном городе, но практически его не знает. Он каждый день ездил по одной дороге, ходил в одни магазины, гулял в одном парке. И однажды он задал себе вопрос: а сколько интересного я просто не замечаю? И он придумал сам для себя эксперимент. Каждую неделю он выбирал один район города и отправлялся туда как турист. Без цели, без спешки. Он фотографировал необычные дома, записывал истории людей, заходил в маленькие кафе, разговаривал с продавцами и местными жителями. И через несколько месяцев он признался: «Я думал, что мне нужно куда-то уехать, чтобы увидеть что-то новое». А оказалось, новое было совсем рядом со мной все это время. И знаете, мне кажется, что эта история очень про каждого из нас. Иногда мы мечтаем о путешествиях, потому что устали от привычного, от обыденного, от рутины, да? Но, возможно, иногда нужно не менять место, а менять способ смотреть. Вот такая поучительная история на окончании сегодняшнего дневного эфира. Ну и на одной волне с вами была Лерика Черненко. До встречи завтра на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 23-25 градусов. Вечером 19-21, ночью ожидается 16-18 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Баранович FM новости.
1: В эфире новости. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Александр Лукашенко дал положительную оценку уборочной на Брещине. С нового учебного года факультативы по финансовой грамотности впервые предложат первоклассникам. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Брест высказался о состоянии дел в Брестской области и поставил задачи председателю облсполкома Петру Пархомчику, передает Белта. Глава государства прежде всего акцентировал внимание на ситуации в сельском хозяйстве. В целом об уборочной впечатление положительное. Еще одно требование главы государства – искоренить бесхозяйственность в регионе. Есть вопросы, в частности, по заброшенным объектам. Надо наводить порядок, резюмировал президент. За январь-июнь 2026-го в Беларуси введено в эксплуатацию 1 633 200 квадратных метров жилья. Выполнение составило 40% от годового плана, при задании на первое полугодие 35%. За июнь показатели выросли в 2,4 раза по сравнению с маем. Арендного жилья построено 195 200 квадратов, на 58,5% больше, чем в 2025-м. С государственной поддержкой 237 300 квадратных метров, 99,6%. Индивидуальных жилых домов сдано в эксплуатацию 876,5 тысяч квадратных метров. Доля частного сектора составила практически половину от общих объемов. С нового учебного года факультативы по финансовой грамотности впервые предложат первоклассникам, заявил замминистра образования Беларуси Александр Катлубай. В 2025-м данную программу осваивали дети постарше. Ее реализовали уже 700 школ, а факультатив посетили больше 5,5 тысяч детей. Для самых маленьких школьников предусмотрен игровой и интерактивный формат занятий. Продолжаем выпуск. В оперативно-дежурную службу Барановичского ГУВД обратился 30-летний житель Барановичей с заявлением о хищении имущества. Гражданин пояснил, что оставил на остановке рюкзак с содержимым на сумму 115 рублей. Когда мужчина вспомнил о пропаже и вернулся, его вещей уже не было. Правоохранители в оперативные сроки установили позарившегося на чужое добро. Им оказался 43-летний местный житель, рассказала старший инспектор группы информации и общественных связей ГУВД Ольга Давидович.
2: В милицию обратился 45-летний барановичанин, который сообщил, что стал жертвой кражи. Как пояснил гражданин, он употреблял алкогольные напитки в компании своего знакомого. В какой-то момент он обнаружил пропажу мобильного телефона и денежных средств. Установлено, что ущерб на сумму 320 рублей причинил приятель, с которым заявитель употреблял алкоголь. Еще одной жертвой воров стала 57-летняя жительница города. Гражданка пришла в магазин за покупками и оставила на столе вблизи камер хранения пакет с имуществом на сумму около 130 рублей. Забытую вещь заметил и забрал другой покупатель, 21-летний местный житель. Во всех случаях возбуждены уголовные дела за совершение кражи.
1: Любая находка – не повод для радости. Присвоение чужой вещи квалифицируется как кража и наказывается по закону, подчеркнула старший инспектор группы информации и общественных связей ГУВД Ольга Давидович. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный. 1,3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 23-25 градусов. Вечером 19-21. Ночью ожидается 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Многопрофильный медицинский центр «Ультраклиник» предоставляет широкий спектр услуг. Консультации опытных специалистов, диагностика на современном высокотехнологичном оборудовании, все виды анализов, обслуживание по страховке. «Ультраклиник», Барановичи, Смоленская, 12А, без выходных. Телефон 76 99.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 2.

0: 24 июля по 6 августа.
1: Двухместная палатка всего за 29,90.
0: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 23-25 градусов. Вечером 19-21. Ночью ожидается 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Время сочной выгоды. Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
2: Горячая, ароматная корочка-гриль с хрустящей золотистой корочкой уже ждет вас. А еще нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурма с разными добавками и фирменным соусом. Купить 10 порций шаурмы и 11 бесплатно.
1: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
2: Предзаказ по телефону МТС, код 29-882-77-66. 10 минут, и ваш заказ готов. Приезжай, забирай, наслаждайся.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки.

0: Баранович FM новости.
1: В эфире новости. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Президент ставит задачу активнее осваивать рынок светодиодных ламп. Многодетные династии Барановичского региона приглашают принять участие в республиканском конкурсе. Об этом и другом подробнее. В мире основным спросом пользуются светодиодные лампы, и белорусской промышленности стоит использовать это окно возможностей. Об этом заявил президент в ходе посещения Брестского электролампового завода холдинга «Горизонт». На предприятии прошло совещание о перспективах развития. Белорусский лидер призвал поторопиться. С учетом мировых тенденций совершенствования зеленой экономики, все государства постепенно отказываются от ламп накаливания. Поэтому производство должно шагать вперед. Глава государства ориентировал, что рынок огромен. Только на пространстве союзного государства ежегодно требуется примерно 350 миллионов светодиодов разных моделей и назначения. Впрочем, и конкуренция весьма высока. Белорусский лидер добавил, что кадры и компетенции есть. Какие меры поддержки предусмотрены для молодых специалистов на селе, рассказал начальник управления Министерства труда и социальной защиты Сергей Коцком. Он отметил, что государство стимулирует работу на селе комплексно. Во-первых, могут рассчитывать на предоставление жилья от предприятия. Во-вторых, доступен льготный кредит на приобретение товаров отечественного производства по ставке всего 2,3%, который нужно возвращать 5 лет. В-третьих, предусмотрены ежемесячные надбавки от 10% оклада до 40% базовой ставки. Предусмотрены также комфортные условия для строительства или покупки жилья. Со стороны службы занятости оказывается содействие в трудоустройстве с обязательным предоставлением квадратных метров безработным, переезжающим на село, и выплачиваются подъемные 9 бюджетов прожиточного минимума. Это 4700 рублей. Продолжаем выпуск. Госавтоинспекция непрерывно следит за безопасностью движения на дорогах Барановичей. Рейды нарядов ДПС направлены на профилактику и предупреждение нарушений проезда, перекрестков и правил маневрирования. Кроме того, мониторят соблюдение требований уязвимыми участниками дорожного движения. Статистика показывает обстановку в городе. Как рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович, в июле эта категория граждан более 400 раз попалась в поле зрения правоохранителей. Самыми недисциплинированными оказались пешеходы – 242 нарушения. Среди велосипедистов – 154 несоответствия за месяц. Среди водителей средств персональной мобильности – 44. В нетрезвом виде оказалось 8 граждан. Среди тех, кто сел за руль, правилами маневрирования и проезда перекрестков пренебрегли 100 человек, а 44 проехали на красный, за что понесли наказание рублем. Жительниц Барановичского региона приглашают принять участие в конкурсе. Его организатором выступает Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь. Присоединиться могут семьи в трех поколениях. В случае, если трое представительниц прекрасной половины общества – бабушка, дочка, внучка – выходцы из многодетных союзов. Это даст возможность оказаться в центре внимания перед всей страной и принять участие в масштабном мероприятии, посвященном Году белорусской женщины и Неделе родительской любви. Оно намечено на октябрь в Национальной библиотеке и пройдет в формате чествования династий из всех регионов нашей страны. Горожане могут обращаться за информацией по адресу: улица Ленина, 12, кабинет номер 10. Телефон для справок 66 97 82. Сельчан ждут по улице Брестская, 89. Телефон 66 49 22. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина, 49. А еще Донор Рум на Кирова, 91А, по Советской, 76А и на 50 лет БССР, 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Любить своего малыша — это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает: забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
5: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Многопрофильный медицинский центр «Ультраклиник» предоставляет широкий спектр услуг. Консультации опытных специалистов, диагностика на современном высокотехнологичном оборудовании, все виды анализов, обслуживание по страховке. «Ультраклиник», Барановичи, Смоленская, 12А, без выходных. Телефон 76-99.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко объяснил решение направлять в армию недобросовестных аграриев. Первая половина путепровода по проспекту Советскому в Барановичах готовится к открытию движения. Об этом и другом подробней. Александр Лукашенко в ходе поездки в Брестскую область объяснил, с чем связано решение направлять в армию недобросовестных работников уборочной. Это не для того, чтобы пополнить ряды военных. Если человек не хочет трудиться в поле, ему дадут возможность проявить себя в другом мужском деле, отметил президент. В связи с этим глава государства подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения дисциплины. Белорусский лидер уверен, народ может многого достичь, если на всех уровнях будет налажена трудовая и технологическая дисциплина. На Брещине за первое полугодие при содействии службы занятости трудоустроили свыше 10 600 человек, сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите облсполкома. Таким образом, численность задействованного в экономике региона населения составила 572 тысячи граждан, что на 3 800 больше, чем в 2025-м. К слову, многие определились в профессии в короткие сроки. Почти 98% в течение 6 месяцев после обращения, а 65,7% за 30 дней. На временные места в свободное от учебы время пришли 4600 представителей молодежи. Всего на 1 июля работодателями области заявлено порядка 18 тысяч вакансий, из которых практически 70% рабочие специальности. Продолжаем выпуск. Уже совсем скоро для начинающих специалистов стартует новый и, безусловно, важный этап. Они отправятся по местам своего распределения. Ждут молодой резерв и в Барановичах. В частности, к трудовым обязанностям в местных учреждениях образования приступят 72 человека, сообщила главный специалист по кадрам Управления по образованию горосполкома Екатерина Петрушко. В их числе не только педагоги, но и сотрудники пищеблоков. Подавляющее большинство будет работать учителями в школах. С коллективами они познакомятся в первой половине августа с 1 по 15 число. Для данной категории граждан предусмотрены стимулирующие бонусы. Доплаты от 10 до 50% от оклада, единовременная денежная помощь в размере месячной стипендии, пособие за переезд и другое. В Барановичах завершен очередной этап подготовки к открытию первой половины путепровода по проспекту Советскому. На объекте проведена реконструкция устройств наружного освещения, сообщил главный инженер службы уличного освещения городского ЖКХ Руслан Зубелик. По его словам, всего заменили 15 опор, это 16 светильников. На один больше потому, что одна из конструкций, та, что ближе к ТЭЦ, оборудована двумя кронштейнами, пояснил Руслан Зубелик. Работы выполнялись на той стороне, на которой уже совсем скоро возобновится движение транспорта. Оценить современные световые решения водители смогут с 10 августа. В это же время противоположный участок закроют на ремонт. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина, 49. А еще Донорум на Кирова, 91А, по Советской, 76А и на 50 лет БССР, 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей.
4: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
7: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы постараемся сделать все необходимое, чтобы вам было интересно на протяжении 2 часов эфирного времени, поэтому уделим должное внимание как СМС-розыгрышу, так и последним футбольным новостям, а также специальной музыкальной рубрике с новинками. А пока же просто напомню о том, что сегодня 30 июля на календарной странице, четверг, пожелаю вам хорошего настроения и вечера, давайте вместе его планировать шаг за шагом, слушая музыку, готовимся перейти в игровую рубрику «Brainstorm».

0: Реклама.
1: Мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Кухня, шкаф-купе или гардеробная – все это спроектирует и изготовит для вас компания «ЮКОС Мебель». Качество собственного высокотехнологичного производства подтверждено сертификатом Белорусской торгово-промышленной палаты. Для вашего удобства покупку можно оформить в рассрочку через народный кредит со ставкой всего 4%. Доверьтесь «ЮКОС Мебель» – компании с многолетним опытом безупречной работы.
2: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: кафе едим вкусно, место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки: фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе едим вкусно, работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник, выходной.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня фри-шаурма. Она достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 30 июля в 1984 году, на телеканале NBC стартовал показ телесериала, который открыл миру отдельный телеформат под названием «Мыльная опера». Как вы думаете, о каком известном сериале идет речь? Вариант первый – «Санта-Барбара», вариант второй – «Династия» и вариант третий – «Даллас». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. А в этот день, 30 июля в 1984 году, на телеканале NBC стартовал показ сериала, который открыл миру отдельный телеформат под названием «Мыльная опера». Как вы думаете, о каком известном сериале идет речь? Вариант первый – «Санта-Барбара», вариант второй – «Династия» и вариант третий – «Даллас». Если перечисленные сериалы вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Барановичах. Текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14:00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Сегодня мы интересовались, как называется популярный телесериал, который ввел в оборот новый телеформат «Мыльная опера». Первый эпизод нового шоу вышел именно в этот день, 30 июля 1984 года. Сериал называется «Санта-Барбара», как многие из вас догадались. Американская дневная мыльная опера, транслировавшаяся в США с 84 по 93 год. Первый сериал, показанный на территории СНГ, один из самых популярных и длинных из когда-либо транслировавшихся в России. Название сериала стало синонимом понятия «мыльная опера». Всего было снято 2564 серии, включая серии, не вышедшие на экран. 427 серий было отснято в режиссерской версии, но сериал был остановлен. Основное действие происходит в одноименном городе Санта-Барбара, штат Калифорния. Интересный факт. В 2015 году многие аналитики отметили, что непредсказуемый успех музыкальной мыльной оперы «Империя» послужил для полноправного возрождения жанра богатых прайм-тайм мыльных опер, и началось возрождение, казалось бы, навсегда утерянного формата. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 3444. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить фри шаурму, и отдельно благодарим кафе «Едим вкусно» за партнерство. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник, выходной.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Национальном парке Беловежская пуща открыли Международный научный центр изучения дикой природы. Очередные рекорды. Сельхозпредприятие «Крошин» – лидер уборочной кампании 2026 в Барановичском районе. Об этом и другом подробнее. В Национальном парке Беловежская пуща открыли Международный научный центр изучения дикой природы. Первый регион 30 июля посетил глава государства Александр Лукашенко. Одни из первых слов, которые президент озвучил во время своего визита, касались Беловежской пущи – внимательного отношения к перспективам развития национального парка. Как подчеркнул глава администрации президента Дмитрий Крутой, популярность объекта и внутри нашей страны, и особенно среди туристов из других стран, растет кратно. Ежегодно увеличивается число людей, количество событий и мероприятий. Поэтому открытие центра носит особое значение. Строительство было предусмотрено концепцией развития. В двухэтажном здании разместились лаборатории экологического мониторинга природной среды, высокотехнологичное хранилище для систематизации и хранения исследуемых образцов флоры и фауны. Здесь будут трудиться ученые Беловежской пущи и приглашенные специалисты из Беларуси и других государств. Уборочная страда в Беларуси в активной фазе. Аграрии используют погожие дни, чтобы положить в закрома урожай, и ставят в этом деле рекорды. Сельхозпредприятие «Крошин» – лидер жатвы 2026 в Барановичском районе. Очередная высокая планка у опытного водителя хозяйства Вячеслава Труса – свыше 3000 тонн зерна. Чествовали передовика прямо в поле. Председатель райисполкома Роман Жук вручил отличившемуся труженику цветы, диплом, сертификат и пожелал ему крепкого здоровья, благоприятной погоды и новых трудовых побед. Слова благодарности за нелегкий труд адресовали ударнику заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось, директор хозяйства Денис Ефимович и главный агроном Василий Желнерчук. Вячеслав Трус относится к жатве с большой ответственностью. Работает, не считаясь со временем.
2: С годами привычка выработалась, как десантники говорят, никто кроме нас. Это тяжелый труд, к этому надо привыкнуть. Хорошо, что родственники понимают это, поддерживают. Руководство тоже понимает, поддерживает максимально. Помогает во всех вопросах и решениях и в личных, и по работе. Самое главное, чтобы было желание работать.
1: Близки к 3000-й отметке водители Михаил Тарабеш и Евгений Бурец. В лидерах среди молодежи Андрей Наливайко. Перевез более 2000 тонн зерна. 4 комбайнера в хозяйстве преодолели тысячный рубеж по намолоту зерна. Стремительно приближаются к 2000-й отметке экипажи Игоря Гаврика и Александра Яроша. Из года в год комбайнеры показывают лучшие результаты на жатве как в районе, так и в области. Крошин впереди не только по темпам, но и по урожайности, которая в среднем составляет более 80 центнеров с гектара. Продолжаем выпуск. Первое воскресенье августа – профессиональный праздник у железнодорожников. Дата подчеркивает важную роль тружеников в экономике и жизни страны. Традиционно этот день в Барановичах представители стальной магистрали разделят с горожанами. Торжества примет музей железной дороги на Фроленкова, 19. Здесь с 10 часов 40 минут стартует программа «Дороги у нас железные, а люди золотые». Откроет его праздничное шествие от сквера железнодорожников до экспозиции техники музея. Украсит день выступление городского концертного оркестра. Дважды у гостей появится возможность узнать больше об экспонатах. В 11:40 и 13:30 запланированы экскурсии. Будет работать спортивная площадка «Игроград», а также торговая точка для желающих подкрепиться. Настоящее лето возвращается. Под занавес июля в Беларусь снова придет жара. Отметки термометров будут бить рекордные показатели, поднявшись до 35-37 градусов. Какая погода ждет нас в конце недели и в выходные дни, рассказал начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков.
3: Летний день июля преподнесет белорусам летний сюрприз. Погожий антициклон с юго-запада Европы принес теплые воздушные массы, радуя обилием солнца, отсутствием дождей и ростом температуры. В пятницу 31 июля по большей части страны воздух прогреется до 30-34 градусов. Местами по Брестской области будет плюс 35, из-за чего в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Однако длительного перерыва в осадках ждать не стоит. В первые выходные августа погодой станут управлять влажные, неустойчивые воздушные массы с Балтийского моря. Уже в субботу ожидаются кратковременные грозовые дожди. При этом будет по-прежнему жарко. Столбики термометров приблизятся к отметке в 36-37 градусов. Из-за этого по стране будет сохраняться штормовое предупреждение и красный уровень опасности.
1: С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Отличный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
4: Может, ты устала выбирать маршруты, площади, вокзалы и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье, и комната.

На следующий час мы не планируем проводить розыгрыши. Вместо этого отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут», где узнаем свежие футбольные новости, а также не забываем и про рубрику «Неформат», где мы представим новый трек американской инди-фолк-певицы Фиби Бриджерс. Поэтому не пропустите премьеру и не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

Как водится, самое спортивное музыкальное мы оставили на заключительный час программы «Еще не вечер», чтобы скоротить возвращение домой. Рабочий день практически закончен. Впереди стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат», где мы, соответственно, говорим про футбол и слушаем музыкальные новинки. Что касается погоды на выходные, то синоптики немного скорректировали прогнозы. Говорят, что ожидается переменная облачность, вероятно, небольшие осадки. В среднем температура воздуха днем от 28 до 34 градусов тепла. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между сербской Црвеной Звездой и североирландским Ларном. Игра проходила на стадионе Райка Митича в Белграде. Победу в этом матче со счетом 5-0 праздновали футболисты команды «Хозяев поля». В их составе результативными ударами отметились Александр Катай, дважды Марк Арнаутович, Лаиза Слаизу и Мухаммед Чамсарачевич. Напомним, в первом матче победу также одержала Црвена Звезда со счетом 4-0. Таким образом, сербский клуб примет участие в третьем квалификационном раунде турнира, первые матчи которого пройдут 4 и 5 августа. Также вчера состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором польский «Гурник» принимал турецкий «Фенербахче». Встреча проходила на стадионе имени Эрнеста Поля в Забже и завершилась в ничью со счетом 1-1. На 12-й минуте нападающий «Фенербахче» Андерсен Талиска забил первый гол, реализовав пенальти. В концовке первого тайма защитник «Гурника» Михаил Сачек сравнял счет. Таким образом, счет по сумме двух матчей 2-1 в пользу турецкой команды. В следующем раунде турнира турецкий клуб встретится с австрийским «Штурмом». Первая игра состоится 4 августа, ответный матч 11 числа. Ньюкасл Юнайтед определился с новым главным тренером после увольнения Эдди Хау. Команду должен возглавить 38-летний немецкий специалист Матиас Яйсле, который ныне работает в саудовском клубе Аль-Ахли. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере. По информации источника, Яйсле – главный кандидат для британского клуба. Переговоры сторон находятся на продвинутой стадии. Сделка будет закрыта в ближайшее время. Ранее стало известно, что 48-летний Эдди Хау уведомил руководство Ньюкасла решение взять перерыв в работе и покинуть свой пост, который он занимал последние 5 лет. До «Сорок» Хау тренировал Борнмут и Бернли. Под его руководством Ньюкасл выиграл Кубок английской лиги в сезоне 2024-25. Минувшую кампанию «Сороки» завершили на 12-м месте в турнирной таблице английской премьер-лиги. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, это ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференции. Так, борисовский «Батэ» сыграет на выезде против швейцарского клуба «Сьон». Первая игра завершилась в ничью со счетом 1-1. Стартовый свисток в ответном матче прозвучит в 21:15. Не пропустите.

0: Баранович ФМ.
1: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Не формат.
1: В рубрике «Не формат», напомню, среда-четверг проходит под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного исполнителя с совершенно новыми. Вчера мы немного рассказали о том, как начиналась карьера американской инди-фолк-певицы Фиби Бриджерс, от выступлений в маленьких клубах до двух премий Грэмми, едва ли не в самых престижных номинациях. На днях певица анонсировала свой третий студийный альбом. Он получил название «Lost Weekend» и поступит в продажу 14 августа. Давайте послушаем свежий сингл с этой пластинки. Итак, Фиби Бриджерс, новая песня «Lost Boys». Делайте громче.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Саша Машкетова. Добрый вечер. Александр Лукашенко в ходе поездки в Брестскую область объяснил, с чем связано решение направлять в армию недобросовестных работников уборочной. Это не для того, чтобы пополнить ряды военных. Если человек не хочет трудиться в поле, ему дадут возможность проявить себя в другом мужском деле, отметил президент. В связи с этим глава государства подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения дисциплины. Белорусский лидер уверен, народ может многого достичь, если на всех уровнях будет налажена трудовая и технологическая дисциплина. Уже совсем скоро для начинающих специалистов стартует новый и, безусловно, важный этап. Они отправятся по местам своего распределения. Ждут молодой резерв и в Барановичах. В частности, к трудовым обязанностям в местных учреждениях образования приступят 72 человека, сообщила главный специалист по кадрам Управления по образованию горосполкома Екатерина Петрушко. В их числе не только педагоги, но и сотрудники пищеблоков. Подавляющее большинство будет работать учителями в школах. С коллективами они познакомятся в первой половине августа с 1 по 15 число. Для данной категории граждан предусмотрены стимулирующие бонусы. Доплаты от 10 до 50% от оклада, единовременная денежная помощь в размере месячной стипендии, пособие за переезд и другое. Продолжаем выпуск. В Барановичах завершен очередной этап подготовки к открытию первой половины путепровода по проспекту Советскому. На объекте проведена реконструкция устройств наружного освещения, сообщил главный инженер службы уличного освещения городского ЖКХ Руслан Зубелик. По его словам, всего заменили 15 опор. Это 16 светильников. На один больше потому, что одна из конструкций, та, что ближе к ТЭЦ, оборудована двумя кронштейнами, пояснил Руслан Зубелик. Работы выполнялись на той стороне, на которой уже совсем скоро возобновится движение транспорта. Оценить современные световые решения водители смогут с 10 августа. В это же время противоположный участок закроют на ремонт. Жительниц Барановичского региона приглашают принять участие в конкурсе. Его организатором выступает Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь. Присоединиться могут семьи в трех поколениях. В случае, если трое представительниц прекрасной половины общества – бабушка, дочка, внучка – выходцы из многодетных союзов. Это даст возможность оказаться в центре внимания перед всей страной и принять участие в масштабном мероприятии, посвященном Году белорусской женщины и Неделе родительской любви. Оно намечено на октябрь в Национальной библиотеке и пройдет в формате чествования династий из всех регионов нашей страны. Горожане могут обращаться за информацией по адресу: улица Ленина, 12, кабинет номер 10. Телефон для справок 66 97 82. Сельчан ждут по улице Брестская, 89. Телефон 66 49 22. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Барановичскому районному ЖКХ требуются рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, истопник, машинист экскаватора, тракторист. Телефон 63-89-36.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Время сочной выгоды. Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
2: Горячая, ароматная корочка-гриль с хрустящей золотистой корочкой уже ждет вас. А еще нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурма с разными добавками и фирменным соусом. Купить 10 порций шаурмы и 11 бесплатно.
1: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
2: Предзаказ по телефону МТС, код 29-882-77-66. 10 минут, и ваш заказ готов. Приезжай, забирай, наслаждайся.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

Транвич FM. Радио нашего города.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком плюс.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Баранович FM.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.
2: Все

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Баранович FM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Богдановичи ФМ. Наше радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет. Нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком плюс.
0: Барановичи FM.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

Барановичи FM. Наше радио.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».